0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». 180-летие Жамбыла Жабаева отметили в Пекине. Международный фестиваль «Voice of Turan» пройдет в Туркестане. Искусство в небе. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В культурном центре Казахстана в Пекине прошел памятный вечер «Жамбыл поэт столетия», приуроченный к юбилейному году 180-летия со дня рождения казахского поэта и акына Жамбыла Жабаева, передает Казинформ. С приветственным словом гостям обратились первый заместитель акима Алматинской области Канат Еспулатов и известный китайский писатель и переводчик Акбар Мажид, подчеркнувшие вклад наследия акына в духовную культуру Казахстана. В вечере приняла участие и внучка поэта, директор его литературно-мемориального музея Салтанат Жамбылова, а также казахстанские дипломаты, представители научных, творческих и деловых кругов Китая. Гостям представили тематическую выставку с архивными фотографиями, книгами, произведениями изобразительного искусства и этнографическими предметами из личных фондов музея. Вечер завершился концертом артистов Алматинской областной филармонии имени Суюмбая. В Туркестане пройдет международный фестиваль казахской песни «Voice of Turan 2026. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев. По его словам, в этом году в фестивале примут участие артисты из Франции, Испании, Италии, Сан-Марино, Туниса, Венесуэлы, Индонезии, Ватикана и других стран. В первый день фестиваля 25 сентября состоится гала-концерт «Жибек Жолы Авендера». Вечером выступят известные артисты из Кыргызстана, Азербайджана, Башкортостана, Тывы, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. 26 сентября состоятся торжественная церемония открытия фестиваля и этап «Звездный дуэт». В этот день зарубежные участники вместе с казахстанскими мастерами искусства исполнят казахские песни и современные произведения. А 27 сентября пройдет основной конкурс «Этап казахская песня». Участники представят перед профессиональным жюри и зрителями народные песни и произведения казахских композиторов. Кроме концертов, программа фестиваля также включает деревню ремесленников, показ дизайнеров тюркоязычных стран и другие культурные мероприятия. Самолет нарисовал Мону Лизу в небе над США. Траектория полета воздушного судна повторила очертания знаменитого портрета кисти Леонардо да Винчи. Результатом необычной акции поделился сервис Flight Radar 24. Самолет Cessna Skyline RG вылетел из аэропорта города Бентонвиль в штате Арканзас. На создание изображения в небе у пилота ушло более 3 часов, передает ТАСС. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба «Радио Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Дорогие друзья, в мире классики в исполнении Национального королевского оркестра Шотландии под управлением дирижера Немо Ярви мы услышали музыкальную картину «Весна», 34-й опус сочинения Александра Константиновича Глазунова. Произведение было написано в 1891 году, именно в этот период Глазунов, находясь под сильным эстетическим влиянием музыки Рихарда Вагнера, приводит к тому, что создает масштабные, монументальные и порой перегруженные оркестровые партитуры, как, например, «Море» и «Восточная рапсодия». На их фоне «Весна» стала важным поворотным пунктом. В ней Глазунов отходит от чисто декоративной тяжеловесности в сторону тонкого поэтического восприятия русской природы. Свое произведение композитор посвящает своему коллеге, композитору и педагогу Николаю Александровичу Соколову. Партитура будет опубликована год спустя, в 1892 году, и произведение написано в жанре музыкальной картины. В отличие от развернутой симфонии или поэмы с драматическим сюжетом, здесь музыка статична, но в лучшем смысле этого слова. Она фиксирует состояние природы, передает смену настроений и атмосферу весеннего пробуждения. Продолжит нашу программу ария из оперы «Ласточка» Джоаккино Пуччини.

в исполнении Чехословацкого государственного филармонического оркестра и дирижера Альфреда Вальтера прозвучал вальс 114-й опус сочинений Йоганна Штрауса. В продолжении программы «В мире классики» встречаемся с музыкой английского композитора Эдварда Элгара. В исполнении скрипача Марата Бисингалиева и пианиста Бенджамина Фрита слушаем третий номер Верелли из четвертого опуса сочинений Эдварда Элгара.

В исполнении пианистки Жанео Бакировой прозвучал «Декабрь. Святки» из фортепианного цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года». Программу «В мире классики» продолжит симфонический оркестр Баден-Бадена. В их исполнении звучит вторая часть «Ултава» из симфонической поэмы «Моя родина» Берджиха Сметаны.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «В мире классики» в исполнении Оркестра казахских национальных инструментов Национальной консерватории имени Курмангазы под управлением дирижера Аблая Тлебергенова прозвучал танец Хана Тайшека из балета «Алпамыс» Армана Жаима. В продолжении нашей программы услышим третью вариацию из сочинения концертной вариации на темы романса из оперы Джакома Мейербера «Роберт Дьявол» композитора Адольфа фон Хензеля.

Дорогие радиослушатели, в программе «В мире классики» в исполнении пианистки Жени Аубакировой прозвучали 19-е и 20-е фортепианные прелюдии 28-го опуса сочинений композитора Фредерика Шопена. Продолжит нашу программу четвертая часть, финал «Аллегро», партит для арфы с камерным оркестром австрийского композитора Иоганна Георга Альбрехтсбергера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанскую литературу представили на книжной ярмарке в Абу-Даби. Китайская выставка открылась в Центральном музее Республики Казахстан. Картина «Кайтадан» признана лучшим фильмом Центральной Азии. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстан принял участие в 35-й международной книжной ярмарке в Абу-Даби, одной из ведущих издательских и культурных площадок мира, передает Казинформ. В этом году ярмарка объединила около 1200 участников из 95 стран. В программе были представлены культурные, литературные и образовательные мероприятия. Темой события стал девиз «Переверни страницу, прочитай мир». На казахстанском стенде были представлены произведения отечественных авторов, современная казахская литература, издания для детей и подростков, книги о национальном культурном наследии, а также проекты казахстанских издательств. В рамках ярмарки казахстанская сторона провела встречи с зарубежными издательствами, литературными агентствами и культурными организациями. Стороны обсудили перевод казахской литературы на иностранные языки, продвижение авторских и издательских прав, а также реализацию совместных литературных и культурных проектов. Отметим, участие Казахстана было организовано Фондом культуры «Номад» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и содействии посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах. В Национальном центральном музее Казахстана открыли международную выставку «Тысячелетний шелковый путь. Дуньхуан. Достояние человечества», передает 24KZ. Посетители могут ознакомиться с историей и культурным наследием легендарного города-оазиса в китайской провинции Ганьсу. Дуньхуан веками был важным центром Великого шелкового пути. В этом месте пересекались торговые маршруты и культуры разных цивилизаций. Главной жемчужиной региона – пещеры Магао, где сохранились тысячи буддийских скульптур и древних фресок. На выставке представлены фотографии, высококачественные репродукции и цифровые материалы. В экспозиции также используются мультимедийные и интерактивные технологии. Они позволяют посетителям совершить виртуальное путешествие по культурным объектам Дуньхуана. В столице Кыргызстана прошел 4-й Бишкекский международный кинофестиваль, объединивший режиссеров, актеров и продюсеров из разных стран, сообщает InBusiness.kz. В рамках фестиваля состоялся центральноазиатский конкурс, в котором были представлены фильмы из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. По итогам конкурса казахстанская картина «Кайтадан» завоевала гран-при в номинации «Лучший фильм». Отметим, «Кайтадан» уже стал одним из самых успешных казахстанских фильмов последних лет. В прошлом году всего за 3 недели проката картина собрала более 1 миллиарда тенге и возглавила отечественный кинопрокат. Ранее фильм также стал победителем Step Awards, главной наградой в сфере креативных индустрий Казахстана в категории кинематограф. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио Классик.

0: Новости культуры на Радио Классик. Камертон. Настройся на классику.
1: Добрый день. В эфире программа, которая поможет всем нам лучше ориентироваться в безграничном мире академической музыки. Еще одна знаковая фигура эпохи романтизма – Гектор Берлиоз. Композитор, занимавший во французской музыке XIX века совершенно особенное место. Он был ни много ни мало первым французским симфонистом мирового масштаба. До последней трети XIX века Франция была страной скорее театральной, оперной, а не симфонической. Когда 27-летний Берлиоз вынес на суд парижской публики свою фантастическую симфонию, она еще только открывала для себя симфонию Бетховена, и, надо сказать, опусы немецкого гения вызывали у большинства недоумение, если не сказать неприятие и даже возмущение. Да и симфонический оркестр появился в Париже всего два года как.

Что же привнес Берлиоз в развитие мировой музыкальной культуры? Если кратко, то основные его открытия лежат в области голосоведения, гармонии и ритма. Буквально в одну строку уложились достаточно мирные и логичные находки композитора, которые стоили ему в свое время немалых нервов и достаточно серьезной конфронтации, особенно с музыкальным истеблишментом Парижа. Независимость ума Берлиоза и его отказ от традиционных канонов доводили профессуру Парижской консерватории до бешенства. Впрочем, и публика относилась к Берлиозу неоднозначно. Одни считали его оригинальным гением, другие не принимали его сочинения совсем из-за якобы отсутствия последовательности и формы. Короче говоря, все как всегда. Отрицание, непринятие, восторги, поклонение.

Особенно отмечают специалисты открытия Берлиоза в оркестровке. Его поразительное понимание возможностей музыкальных инструментов и величайшее мастерство их применения. Это как раз то, в чем Берлиозу практически не было равных среди современников и стал образцом, к которому стремились композиторы и будущих поколений. Обновленный принцип тембровой драматургии, введение в партитуру редко используемых инструментов, применение своеобразных регистров, необычное сочетание тембров – это если коротко. Подробнее вопросы инструментовки Берлиоз раскрыл в своей работе «Трактат об инструментах». Кроме всего прочего, Гектор Берлиоз был неординарным дирижером. Именно его дирижерская карьера, в отличие от композиторской, имела устойчивый характер. И Берлиоза называют одним из тех, кто заложил основы современной школы дирижирования. На сегодня все. До встречи!

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тех ребят и талантов.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши потрясающие, необыкновенные, фантастические, самые лучшие, самые культурные, самые интересные радиослушатели. Сегодня такой необычный гость. Мы познакомились с Айгуль, она финансист, молодая, прекрасная девушка, и мы с ней встретились в Каменногорске, когда предприняли, совершенно не зная друг о друге, участие в гастротуре Мухтара Тойбазарова. Может быть, это имя тоже не всем известно, а может быть, очень даже известно, потому что он становится очень популярной личностью. После того, как приехал, это было в середине августа, ближе к концу, я столько чувствовала, столько писала, столько говорила там в Фейсбуке, в Инстаграме, своим знакомым, своим друзьям, своей семье. Просто уровень эмоций так зашкаливал. До сих пор продолжается, но сейчас, конечно, уже слабеет. Но я все время слежу за страницей, я все время вижу, что у них новые впечатления, новые гости, новые люди, новые маршруты. Вот. И сегодня с Айгуль, с которой мы вместе были, я хотела бы поговорить об этой поездке, потому что вот, мне интересно, вот как она воспринимала. Мы все одинаково, конечно, воспринимали. Но кто-то вот, я артистка, я более восторженная. Айгуль финансист, она более сдержанная. И вот очень интересно, что на тебя, какое особенно сильное впечатление, как поменяло твою жизнь или не поменяло, сколько осталось эмоций. Сколько каких-то особых мыслей о том, что такое туризм, что такое наша страна, да, что такое наша история. Вот. Добрый вечер, Айгуль.
5: Добрый вечер. Я бы, наверное, хотела сказать, что это был все-таки не классический туристический маршрут, который мы себе представляли. Назывался он гастротуром. И здесь основная логика в том, что через гастрономию Мухтар Серикович пытался нас познакомить со своим краем. Я думаю, что удалось передать не только вкусы, но и местность, идентичность, и культуру. И более того, даже в каких-то моментах нам удалось познакомиться со своей историей, посмотреть на свою историю немного по-иному, не так, как ты читал в книгах. Но вот пример, когда мы посещали краеведческий музей в городе Усть-Кемен, наглядно увидели историю, и это очень необычно видеть своими глазами, осязать, так сказать.
4: Это правда. Я помню, что на самом деле не самое сильное для меня впечатление было. Ну, какой-то контраст между тем, что рассказывает Мухтар Серикович, и состоянием, собственно, ну, таким экспонатов и самого музея краеведческого. Обычно слово «краеведческий» у меня вызывает, ну, такое некоторое, как будто скучно. Это не похоже на то, как настоящие музеи должны в идеале, ну, как-то оснащаться и быть представлены там современные, ну, какие-то средства, чтобы музей был шикарный. Мы узнали очень много нового-то. Но в любом случае музей как будто бы это основная точка, которая сразу тебе ломает вообще восприятие поездки.
5: Ну да, конечно. Когда ты поднимаешься на второй этаж музея и видишь перед собой золотого человека, найденного в Щелетинской долине, это совсем иные впечатления даже для тех людей, которые много знали, много читали, историю изучали. Видеть вот эти вот экспонаты, которые были датированы более 3000 лет назад, то есть 3000 лет тому назад, наши предки создавали такие украшения из золота, надевали их. Осязать это очень необычно.
4: И сам Мухтар Серикович, он так рассказывает, что действительно все, что он говорит, сразу очень глубоко в душу, в сердце попадает. Ну, вот эта фраза, по-моему, на всех действует. Он сам всегда думал, что, ну, вот вся история там где-то, а у нас как будто истории нет, у нас не такая интересная история. И вдруг выясняется, что не бывает неинтересной истории. Она связана с людьми, с их судьбой, с их взаимоотношениями, с их географией, с историей. Да? И тогда вот это слом происходит действительно. Правда, что он специалист, ну, он закончил знаменитый историко-архивный институт в Москве. Я знаю, что оттуда выходили такие известные историки, архивисты. И то, что такого уровня человек взялся за то, чтобы рассказывать нам о крае, и это неформально, но не то, что неформально, просто обычно музейные работники, они, экскурсоводы, они хороши, но они как-то все равно в рамках чего-то, да? А вот он своей личностью, он как будто бы раз и открывает нашу душу в знании истории, да? Ну вот это очень большой эмоциональный момент и его собственная персональность.
5: Я думаю, что это ключевое, то, что он имеет свое авторское видение, он действительно любит свой край и пытается его показать, влюбить каждого в культуру, в традиции, в местность, в эту идентичность Восточного Казахстана.
4: Действительно, здесь есть такое сочетание. С одной стороны, историческое, а с другой стороны, предвкушение гастротура, да? Предвкушении там поездок на катере. То есть вот это разнообразие того, чем богат край, вот это все вместе особенно действует, да, потому что это, если только с точки зрения истории, это недостаточно. То есть были задействованы как будто все наши органы чувств. На что особенно ты отреагировала?
5: У нас был достаточно насыщенный трип. Мы прочувствовали, мне кажется, каждой частичкой нашего тела всю индивидуальность этого края. В целом, мы, как казахстанцы, привыкли путешествовать где-то за границей, изучать другую культуру, историю. И, пожалуй, я в том числе думала, что Казахстан — это как бескрайняя степь. Когда мы познакомились с Восточным Казахстаном, это дало такой отпечаток о том, что регион все-таки очень уникальный.
4: Как бы разве не известно было, что там горы, там Алтай, там
5: да, конечно,
4: долины?
5: Но тем не менее, я думаю, многие казахстанцы недостаточно знают, насколько регион отличается своей культурой от других регионов Казахстана. Например, самое основное — это стык тюркской культуры, старообрядческой культуры, да, место, куда русские староверы, да, были перенаселены. Также они в этот край внесли свою идентичность, помимо кухни, помимо своих блюд, еще и привели мореловодчество, пчеловодчество в регион.
4: Надо же, я с этой точки зрения даже не посмотрел, что это влияние староверов, да?
5: Вообще сами старообрядцы, они так и говорят, что это больше те старообрядцы, которых мы видели в деревне Коробиха, с которыми мы познакомились, они говорили, что мы живем здесь в нескольких поколениях, вот как, например, Дмитрий, да, наш пчеловод, говорил, что 7 его поколений прожило в этой деревне, и все поколения, все деды занимались пчеловодчеством, имели свои пасеки.
4: Это удивительно, да. Потому что так много впечатлений, но я сейчас слушаю тебя, думаю, что я что-то не восприняла. Потом я хотела спросить, а в программе тура было посещение староавстрийской дороги?
5: Да, мы поднимались на Бурхан. Это, да, мы проходили по староавстрийской дороге, была построена военнопленными во время Первой мировой войны.
4: Первой мировой войны.
5: Это со слов гида, который нас проводил на эту локацию. Кстати, гид нам устроил необычный обед на очень высокой точке.
4: А в чем необычность обеда была?
5: Это очень удивительно обедать на такой высокой точке. То есть там получается гора, и на этой горе есть, ну, столб, такая небольшая беседка для туристов, так как открывается с этой беседки, открывается хороший пейзаж. Мы буквально на этой самой беседке сделали небольшой привал и перекусили там
4: с бутербродами,
5: с сыром горгонзолой, да, и запеченной грушей. И причем возле нас проезжали на автодоме путешественники из Швейцарии. Наш гид даже угостил их.
4: Это они было... были потрясены.
5: Да, да, да, это было очень необычно.
4: Еще знаете, что мне особенно понравилось в поездке, что это всегда было не так много народу. Мы практически как будто бы были одни, как будто для нас все это. Ну, редкие там машины, конечно, проезжают там по дорогам. Но сами дороги, сами пейзажи. Ой, это вообще необыкновенно. А вы с кем-то еще встретились, со швейцарцами, да? Интересно, возможно, что там иностранцев больше, чем наших?
5: Вероятно, вот со слов Мухтар Серикыча, по-моему, он в первый день говорил о том, что казахстанский Алтай – это самая нетронутая территория. Ага. Например, Алтай же там относится к разным странам. Часть Алтая относится к России, Китаю. Туризм этих двух стран, он более развит, чем казахстанский.
4: Надо поэтому. Же.
5: Поэтому я и говорю, что многие казахстанцы даже понятия, в том числе и мы, пока мы туда не поехали, да. даже понятия не имеют да. о том, насколько край уникальный.
4: Это правда. Но тоже особенность этого тура, что впечатления все настолько разнообразные. А как ты себя чувствовала, когда вот мы после теплой погоды, после приятной прогулки на Бухтарминское водохранилище, сыроварни, этих замечательных людей, которые нас принимали, как, ну, как друзья Мухтар Серикыча, а мы гости друзей, да? Что вдруг я все время сокрушалась, что а где холод, который мне обещали? У меня в чемодане столько теплых вещей, я их смогу использовать. И мы попали через некоторое время в совершенно другую погоду. Дождь, холодно было, да, мы в домике. Как ты тогда себя чувствовала?
5: Да, это очень яркий контраст того, что ты вроде бы едешь по тайге, видишь пихтовый лес, осиновый перевал. Проезжаешь меж гор с такими невероятными видами, и при всем этом ты попадаешь в место, где сейчас будет накрыт ужин с ресторанной подачей, или создана баня на дровах, или даже бассейн с купелью, как было в нашем случае.
4: О, это потрясающе! Да. И главное, что это все на воздухе, и ты смотришь на закат, смотришь по краям, по сторонам. То есть человеческий глаз, он в последнее время как будто бы впечатления все одни и те же, да, ну, привычные. Ну, мы в рутине живем и все. А в этой поездке все было в диковинку. Все, в любое состояние времени, в любое время, да, мы удивлялись, восхищались. Но я помню, что я немножко испугалась, когда вот резко похолодало так, и дождь пошел, и там земля, может быть, не была такая, там асфальтированные дорожки, да. Что-то тоже это давало. Ощущение. Нет? Или
5: да, и еще примечательный момент, что когда был дождь, мы пришли с гор, пообедали и отправились на Белуху, и тут Белуха раскрылась во всей красе. Кажется, это было, когда мы попали под дождь, вы попали под град.
4: Мы попали под дождь. Температура до 10 градусов спустилась, ехать невозможно было. Предложил Мухтар Серикович, говорит, есть возможность на вертолете. И я тогда спрашиваю, Мухтар Серикович, у меня отрицательный опыт. Я была на Ми-8, я не хочу. Он так трещит, он громкий, тряска сильная была. То есть уши не выдерживали от грохота. Тогда Мухтар Серикович, французский вертолет Airbus, кажется, есть, невозможно сравнивать. Это, кажется, была самая лучшая, да? Поездка на Белуху, которая, оказывается, не открывается людям. А нам она открылась, и все 3 часа говорил, смотрите, любуйтесь на меня. А я вот хотела сказать, что я не могу это забыть, как... Я все время думала, ой, плохая погода, не полетим. Очень сильно испортилась погода, но точно никакого полета не будет. Я очень боялась-то. И вдруг я вижу, как в мультфильме. Вот просто за этими юртами, ну, в скольких метрах, 30 метрах от нас или 50 метрах от нас, садится вертолет. Такое сильное впечатление.
5: У меня все немножко по-иному. Ага. Я почему-то верила, что все сложится. Хоть и как-то не до конца, но внутри было ощущение, что все сложится.
4: Я точно не думала, что я откажусь. Вот вертолет есть, я скажу, ой, нет, сами лететь. Конечно, я села. И это понятно, что доверяешься общему какому-то порыву. Да? Что ты чувствовала, вот когда ты первый раз, наверное, села, да, в вертолёт?
5: Первый, да.
4: Да. Какое чувство было? Страх был?
5: Да, было очень много страха. Ну, это действительно достаточно опасно, особенно когда...
4: Раз, и погода поменялась, например, да?
5: Да.
4: Ну да. Я, когда села, попросила высшие силы, будьте благосклонны, что это риск все-таки, ты идешь сознательно на риск. Хотя... Потом выяснилось, что какой прекрасный вертолет и как вообще не шумно.
5: И как был оправдан риск.
4: И как оправдан риск. И самое главное, что в нашей группе оказалась женщина, которая нам сделала такой подарок. Карлыгаш Джунусова, ее многие знают, она знаменитый озеленитель нашей страны. Она везде высаживает деревья, сеянцы, саженцы, цветы. То есть она королева зеленого мира. У нее огромный питомник, который она, вот я видела, как он рос. Сначала мало, потом все больше и больше. Сейчас просто буйство красок и невероятной красоты. И вот она говорит: все, я арендовала вертолет. Такой невероятный подарок. Кажется, это самое сильное впечатление, да?
5: Я думаю, что да. В целом, видеть эти виды, пейзажи свысока, это
4: не то, что
5: даже невозможно как-то представить. Даже сложно описать, каково это наблюдать за вот этим лесом, который раскрывается у подножия гор. Невозможно описать это.
4: Правда. Такое незабываемое чувство, да?
5: Да.
4: Там как-то замираешь, и как будто слов нет, уже не находишь.
5: Да, да. Реки, которые соединяются, там белые и черные берега, да, место, где они соединяются.
4: И сама Белуха, вроде вот я сегодня гуляла по Теренкуру, и ну, смотрю, наши горы, там тоже типа Белухи есть снежные вершины, да?
5: Ну, все жители нам говорили, да, о сакральности мест, и в целом это даже как-то чувствуется, вот эта необычная энергия, когда ты находишься у подножия, смотришь на гору и думаешь о том, сколько поколений видела эта гора, и она продолжает стоять, и как ты мало уничтожен в этом мире по сравнению с тем, что сотворила природа.
4: Вообще, какое-то сказочное место абсолютно.
5: В целом, у меня было изначально намерение пойти к нашему доброму Аруаху, Умай-Ана, который там по многим сказаниям, легендам, он находится именно там, на горе Белухи.
4: Да.
5: Каждый тюрок знает, что эти места сакральны для нас. Вот, так как Умай-Ана — это защитник женщин и детей, пожалуй, наверное, будет миссией каждой женщины загадать желание там, у подножия моста.
4: Потрясающе. Просто как красиво ты сказала. Да.
5: Я думаю, что мы наполнились там действительно впечатлениями, когда увидели вот водопад Куколь, когда сидели возле него, там, как Мухтар Серикович рассказывал, что это необычные места силы. Тем не менее, когда мы спускались, это было такое ощущение, как чувство чего-то выполненного.
4: Важного в нашей жизни, да.
5: Да.
4: Слов не хватает. Я все время во всех своих там постах писала, что сколько бы я ни восторгалась, это выразить словами невозможно. Только какой-нибудь поэт, писатель особенно сможет выразить. А так это только ах и ох. И так, да. А для меня тоже было сказочным абсолютно, что ну, мы жили там в домике, а рядом было несколько юр, где персонал жил. Ну, вообще, довольно пустынное место, да?
5: Я согласна, это такое глухое место, ты посреди тайги находишься, сзади тебя пихтовый лес, и начинается Алтай.
4: Да. И вдруг тебе рассказывают.
5: Да, да, и тут ты сидишь в беседке на белой скатерти, ресторанная подача, повар презентует свое блюдо, которое готовил он очень много времени.
4: Вот. Это невероятно, это все контрасты. Вот он создал так тур, что все время ты эти контрасты ощущаешь. Но мне кажется, это не уступает по впечатлению наша поездка на тракторе. Он так трясся, и мы так хохотали. Знаете, мне тоже кажется, что в нашей жизни мало такого искреннего смеха, ну, чтобы что-то вызвало такой сильный смех.
5: Мне, кстати, там совершенно было не до смеха. Трактор был для меня страшнее,
4: чем вертолет.
5: Да? Да, особенно когда мы переходили брод. Я думаю, мы сейчас останемся здесь посередине, река нас унесет, потому что река с очень такая сильное течение.
4: Да, я даже не заметила. Мне так весело было, мы так хохотали от того, что трясет. Я думаю, что если людям не хватает иногда энергии, хочется чего-то такого, наверное, надо прыгать и сделать такие условия, чтобы тебя просто растрясло. Потому что мы не могли удержаться, мы всеми силами руки, двумя руками держались и ногами. Но я только одно понимала, что река, во-первых, мелеет. Почему нас повезли на тракторе? Потому что уже на катере невозможно было. К осени река мелеет. И тогда катер просто не может проехать. А трактор – это то, что каждый день или там, раз в неделю пасечник ездит. Понимала, что максимум мы окажемся в воде. И потом пешком пойдем. Нет? Ты думала, что мы утонем?
5: Мне кажется, в такие моменты немножко отключается твоя какая-то логическая составляющая. Да, и
4: просто страх.
5: Да, да. Тебя прям полностью окутывает страх.
4: А что это турчанка, которая, как я поняла, что она кругосветное путешествие какое-то делает, да, в несколько месяцев? Расскажи, пожалуйста. С нами была молодая девушка.
5: С нами была молодая девушка из Турции, из Стамбула, и юрист, который работает тоже также в корпорации в турецкой. Она совершает кругосветное путешествие по Юго-Восточной Азии, по Центральной Азии, ну, в том числе Казахстан и России еще.
4: худенькая, изящная девушка.
5: Да, да.
4: Такая она, смелая.
5: Да, она до сих пор в Инстаграме выкладывает фотографии коробихи. Мне,
4: да?
5: мне кажется, мы все, кто был в группе, мы все влюбились в этот край.
4: Абсолютно.
5: И да, команде и Мухтару Серикевичу удалось вот передать то, что они сами чувствуют, то, как они сами относятся к своему краю.
4: А какие ребятки хорошие.
5: Ну да, команда, конечно, следует своему лидеру.
4: Это правда. Ну, вдохновляет их. И они растут вместе с ним, и он с большим уважением к ним. Правда, вначале, ну, как-то как будто незнакомые люди. А через неделю абсолютно родные.
5: Да.
4: И они не только какие-то технические работы выполняют, там, водитель или там организатор обедов или что-то, они еще так же, ну, не так, как Мухтар, наверное, но не менее увлекательно рассказывают тоже об этом. То есть они все делают все.
5: Я думаю, они все объединены одной миссией, там, показать казахское гостеприимство, потому что я все-таки сама считаю, что казахское гостеприимство, оно иное, оно отличается от гостеприимства других народов. Они все объединены этой миссией, они все служат тому, чтобы гость был доволен, поэтому они абсолютно с каждым гостю пытаются найти подход.
4: Почему-то я вспомнила момент такой, был один скрипач, и он к нам несколько раз приезжал. И один раз меня пригласили в Южную Корею. Туда же я попросили, чтобы я пригласила какого-то скрипача. И я подумала, что ну, хорошо, мы с ним играли вместе, поиграем. Я ему смогу саккомпанировать. У нас программа есть. И я очень люблю Южную Корею. Я очень люблю их еду. И вообще корейцев люблю. И всегда их ставлю в пример, что они такие работоспособные в музыке. Они просто... Может, не так много талантов, но они добиваются таких высот, которые нашим талантливым и не снились. В общем, такое мое убеждение. В какой-то момент, особенно трогательно, особенно восторженно, этот парень говорит хозяевам: «Ой, вы просто на втором месте по гостеприимству после Казахстана». Я так думаю, чем так говорить, лучше вообще не говорить, да? Ну, потому что угощают, гуляют, словят, все, да? А почему он говорит «на втором месте»? Я так смутилась немножко. Ну, вообще, каждый человек, когда принимает гостей, он хочет быть на первом месте. Ну, и никто не думает, что его будут с кем-то сравнивать. Ну, то есть, мне показалось это прям очень неделикатно. Потом, когда мы остались одни, я говорю: «А почему так сказали? Вы не думали, что вы обижаете хозяев?» «Ой, Женя, я, честно говоря, не подумал, но вы просто должны знать, что в Казахстане это невозможно». И у меня есть такая формула, что мы по гостеприимству чемпионы, мы на первом месте, действительно. А что ты имеешь в виду вот про гостеприимство? Почему оно у нас особенное? Вот у меня такой опыт, да, а у тебя какой?
5: Я думаю, мы все родом из детства, и в моем детстве, в моей семье гостеприимство всегда было на первом месте. То есть, когда к нам гость переходил порог, мои родители создавали все условия, была самая вкусная еда для гостя.
4: Семье ухаживали. Что,
5: да, да, да. Я думаю, это как-то у нас вшито, то, что мы должны оказать гостю максимальный почет и уважение, чтобы он чувствовал себя, как будто бы он пришел к своему близкому человеку.
4: Самому близкому, да. Самому желанному, родному.
5: Да. Я думаю, что это какая-то наша собственная идентичность. Мы такой народ, мы это всем показываем, и если я буду встречать этих гостей, команду там Мухтар Серикевич у себя дома, я думаю, что я буду делать практически то же самое.
4: Это правда. Что еще? Помню, что мы остались в Усть-Каменогорске, это последний день уж когда был. Мы остались, и еще думали, может быть, чуть-чуть погуляем по Усть-Каменогорску. А были настолько переполнены, что просто остались в номере, лежали, не в силах переварить, что мы такое испытали, да? А что вот еще, что осталось такого у тебя в душе? О чем бы хотела еще рассказать из частей этого потрясающего тура?
5: Ну, вот история меня очень сильно впечатлила. Вот именно вот это видеть, как я уже говорила, потому что я сама, уже будучи в более взрослом возрасте, начинаешь интересоваться, кто ты, кем ты являешься, откуда ты пришел, кто твои предки, и увидеть женщин в саукиле с деталями из золота, на которых изображены там вот эти мифические животные, да, там кони с рогами, и понимать, что это все из абсолютно чистого золота, это не обертка, это, да, это вот такое искусство, которым увлекались наши предки, это очень необычно. Я думаю, история — это самое главное. Ну и плюс вот этот вот контраст двух культур, старообрядческой, тюркской И все это через нить гастрономии. При всем том, что мы получали абсолютный комфорт на всех своих локациях, где мы были, во всех лагерях, где мы находились, мы могли расслабиться, пойти в баню с бассейном или посидеть в купели. Или, например, когда мы ждали ужина нашего финального в Коробихе, мы просто сидели несколько часов у костра и разговаривали о всем том, что было у нас самих, рассказывали какие-то
4: Душа
5: истории.
4: Душа да? Да, да. Ну, беседа у костра, мне кажется, это любой человек мечтает, да?
5: Да, и при всем этом буквально в 2 метрах от тебя огромная река журчит, а сзади начинается тайга. Самое настоящее, в которой дикие звери.
4: Как важно, что мы встретились. Я думаю, что у нас всех чуть-чуть жизнь поменялась, да, после этого?
5: Да, даже мы сейчас с вами разговариваем, мы как будто бы возвращаемся вот да. в те... До сих пор мы продолжаем делиться эмоциями.
4: Да, я со всеми, кого не встречу, все спрашивают, вы были там, потому что, ну, Facebook и Instagram сразу все видят. Расскажите, и ты... Опять продолжаешь на таком же уровне, в том же тонусе говорить о восторженности. Я думаю, мы немножко поговорили об этом. Я точно знаю, что аудитория нашего радио, она, к сожалению, не во всем Казахстане, только в Алматы, в Астане и в Ахтау. Мне кажется, что они люди, которые слушают, это те самые потенциальные туристы, которые заинтересуются, чтобы поехать туда. А мы не то, что там... хотим сделать рекламу, мы просто хотим поделиться тем, что в Казахстане есть такие удивительные люди, природа, история, и мы вообще должны бы знать больше о своем крае, потому что Мухтар Сергеевич как раз рассказывал, что казахи, ну, казахи намады же, вот они весь мир исследуют, да? Ну, да исследуйте свою страну, тем более, что сейчас есть для этого условия и люди. Пожелаем казахстанцам, чтобы услышали такую информацию от нас, от живых людей, от того, что такие сильнейшие впечатления, что мы желаем, чтобы они тоже испытали их.
5: Да, безусловно. Мы желаем каждому казахстанцу побывать на нашем месте. Я думаю, что мы туда еще неоднократно вернемся в этот тур, почувствовать. То я думаю, что увидев Алтай, они смогут понять нас больше.
4: Конечно. А и еще тоже, что кого-то в других краях, потому что Казахстан огромный, краев красивых, уникальных, неизвестных очень много, а люди решатся, чтобы организовать такое. Потому что это пример заразительный. Ну, конечно, нужно еще поверить в это, да? Поверить, потому что это изменение ментальности.
5: Это еще необычно тем, что у тебя резкий контраст. Ты видишь и море, и горы, едешь
4: леса.
5: В теплоходе, в каюте теплохода, чувствуешь вот этот бриз. Можешь также почувствовать все это через еду, через необычные вкусы.
4: Спать в деревянных домиках.
5: Да.
4: Спасибо большое, Гуль. Я хочу вам пожелать, что впечатлений было больше, потому что это самое лучшее впечатление. Это ни с чем другим не сравнится, когда душа питается и получает надолго такие впечатления.
5: Спасибо
4: Вполне
5: большое.
4: Прекрасно провели разговор.
5: Спасибо.
4: И зная, что вас слушают, ну, большое количество продвинутых, осознанных, грамотных, качественных казахстанцев.
5: Спасибо большое за то, что пригласили. Я надеюсь, что мы, может быть, немножко тоже выполнили миссию влюбить в Восточный Казахстан, как мы сами влюбились. Поэтому желаю, еще раз желаю каждому казахстанцу обязательно это прочувствовать и отправиться в такое удивительное путешествие.
4: Спасибо.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.